0: Но мы на группу не попадем.
1: Нормально,
0: да. Мы вот сейчас, не сейчас, а... Да. Подготовка.

0: Сегодня понедельник.
1: 31. 31.
2: Августа.
3: Августа.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオアナニモス。

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: time, weather, and...
1: Always!
0: Case of...
2: The various...

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 31.
2: 31.
0: Августа.
5: Августа.
6: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
7: В Москве 6 часов утра.
6: Чисти говно, блядь, на! Чисти говно! Чисти! Чисти! Говно! Работай!

I want to represent an idea. I want to represent possibility.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Фонари.

0: There is no light, but there is sound. This is now the basis of his being.
1: Сегодня понедельник.
2: 31
3: августа.
2: Августа.
4: Становись! Доброе утро, ребята! Начинаем заниматься. Встаньте прямо, вдохните, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый, плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

закончить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз. В стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

Наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Пусть крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два.

Опустите руки вверх, держите вдох. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: сегодня?
1: Сегодня.
0: Понедельник.
1: Понедельник.
2: 31.
0: 31.
3: Августа.
0: Августа.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: параметры в норме.
1: Агата, суд Москвы, как меня слышно?
2: Агата, слышно хорошо, как надо.
1: Отлично, Агата, добрый день. Поздравляю с выведением.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем

0: выпухло тело. Куришь и пьешь, да вообще без предела. Ты теперь, значит, готов. Тоже вынеси мозг ему и делов.
1: Если из

0: Сегодня понедельник.
1: 31 августа.
2: Августа.
3: В Москве 10 часов утра.

Доброе утро! Мне почему-то очень захотелось поиграть в NewGenix и закончить, значит, и на прошлом стриме ран. Хотя я знаю, что зрителей не будет, очевидно, сейчас. Так как я уж начал этот ран на стриме, надо и закончить его на стриме. Вот. Поэтому это будет короткий стрим без зрителей.

Теперь у меня ошпаренный кислотой. Вот есть.

чем особенность такого? Кины инстантвейный Синдкинрич, ясно. А я уж собирался телепортнуться к нему. Тогда просто стоим. А, на расстоянии у меня атакует только один ход, и что я должен делать?

Так. Так. Мяу. Я могу телепортнуться, ударить и отойти.

по идее, полезно для того, чтобы очищать мелких. Если в этой зоне мелкие, не знаю. Basic attack consists of limited attack an enemy range. An enemy. An enemy of mine, или an enemy of his. Ну, судя по картинке, an enemy of mine.

сейчас не везет-то. Что Infestation делает? Радки.

0: 哎，全是我的高，
1: 没有。

Включил все утречко. Здравствуйте. Я тут решил без зрителей стрим провести. Потому как захотел продолжить Нюдженикс, но раз уж я этот ран начал на стриме, то и надо закончить на стриме. Поэтому решил на стриме даже без зрителей, но ты как раз проснулся.

0: Он горит, этот тайл, или нет?
1: Нет.
0: Окей, пока изи идет. Пока изи.
1: Ты остался какашка.
0: Какашечка. Так, левел ап статов, во, у него как раз очень мало здоровья. It's me. Нет. Пойду банить ботов. Интересно, а в чатике Obsidian реализовано удаление сообщений? В смысле, если сообщение удалено на стороне сервиса, оно удаляется на твоей стороне. Так. Так, вот. Или деньги оставить. Вот. Это такой очевидный бонус ко всему. Но я же вряд ли полностью смогу пройти ран, то бишь третью зону. И по идее выгодно оставить эти 10 монеток, чтобы они сохранились после рана. Может, не уходить? Котом ходи. Слоном. Вот запомнил ли я после блюпринца, как разные фигуры называются? Бишоп по-русски. Бишоп. Бишоп это слон по-русски. Слон по-русски бишоп. Такой, с шапкой закруглённый. А, рук это ладья по-русски, да. Вот почему-то, что рук это вот фигура с башенкой, с такой. Вот я четко запомнил. А вот все остальное особо. Короче, не буду тратить. Это же рано у нас сейчас, в ходе которых я ни на что не надеюсь и просто вот понемногу запоминаю, как игра работает, и вкачиваю перманентные вещи. Поэтому лучше оставить на перманентное. Inquisitive look on its face. Its inky black figure feels familiar somehow, but many Campbell can't remember why. Кстати, я не помню, кто это. Что это за нюх, из какой игры Макмиллана? Причем такую. Некое парящее черное нёх, вот такая, где-то была, такой образ у меня в голове есть, но откуда он? Inky Black. Ладно, investigate. Ага. Texas. Going on inherently, что about that makes no sense to him? Ясно тут. Ага. Какая-то дислексия. Нет. Why дислексия? Ну-ка. То есть должно быть что-то реальное. Дислексия.

Lexi. White Lexi. What the fuck is this supposed to mean? A sloth leaves and falls in the manner. Окей, все-таки это дислексия, и ее название описания, буквы в названии описания перемешаны. The mana costs and damage values few spells while in a battle. What does it mean? Threes and fours. А, кстати, а вот зачем MIDI-файлы нужны были. Мы когда вчера рассматривали ресурсы игры, там были MIDI-файлы. Подумал, зачем они? Вот зачем.

Класс. Ну, типа любое. Любые шестерки. Любые. Когда в названии. Не в названии, а в описании действия скилла есть цифры 3 и 5, они меняются местами, а также 6 и 9. Окей. Ну или меняются местами. Тогда скорее. Скорее. 3 превращается в 5, и 5 превращается в 3 тогда уж. По идее, это может быть и полезно, но... Косты, да, а не в описании, а вот именно вот эти вот числа. Окей, все, кажется, понял. Spells. Ну, не basic attack. Basic attack считается спеллом или нет? Непонятно. Окей, очень сложно. Ну и... Ну, вроде нигде 3, 5, 6 и 9 нету. Значит, ни на что не повлияло. Окей, сложно. Ну, и ты понял, что в чём суть? Почему 3 и 5? То ничто не типа пишется похоже, и, видимо, некоторые люди не различают.

56. Самодиагностированный. Так, сосредоточиться. Сразу панелем. Так, эти. Бахнули. Adjacent. Adjacent. А это считается adjacent? А почему нет? Так. Не знаю, как.

Right. All right.

ему спирт нужно увеличить, потому что у него... Нет, погоди. А вот. Movement range, да. Потому что range маленький. What type of strange happenings? У меня три фейлового ивента. Фейловых ивентов было, блядь, дислексию демонстрирую. Вот. Повезет ты в четвертый раз. Нет. Мне что, очень низкая удача? Вроде нет. Ликантропия. Почему это вызвало ликантропия? Wolf form at the start of your turn. Конечно, некоторые из этих дебафов не совсем дебафы. Почему лись какого-то пятна вызвала, сделала оборотнем кота? Так. Окей. Собик. А ты сабмитнул свою имя в русскую локализацию? Я когда-то кидал на главную, переводчики собирают предложение имен котов, так как английскую версию можно было как... Почему я так хуёво рассказываю? Я вроде бы простые вещи сформулировать не могу. Были юзер сабмиченные имена, и в английской оригинальной версии просто какая-то форма была, куда можно было вот прислать. И их там сколько? Тысячи. Вот. И вот поэтому в русской версии они не переводят эти тысячи сабмитных имен, а вот собирают просто так же предложения уже от русскоговорящих. Вот. Сабмитнул. Я что-то сабмитнул, но не помню что. Вот. Вот. Сабмитни. Придумай что-то интересное, пока есть. Если еще есть. Вряд ли. Кстати, пошли посмотрим. Открыта ли еще форма?

0: А, нет, Формоз Бардак, это уже давно.
1: Май, это было так давно. Лили.
0: Флайн. Плюс 3 к скорости, это очень круто. О. Нет, подожди. Или ладно, пусть у него будет. Пусть у него будет. Пока очень хорошо идем, поэтому в третью секцию придет. Нужно продолжать, но... Босс третьей секции, у нее там паучиха, которая особенности в том, что она постоянно кастует паутину, обездвиживая котов. И как я это буду контрить? Но Бориса мы сейчас вывезем. Отлично, нет вопроса.

Вот. Вот, вот, вот на это повлияло. Раньше тут шестерки были. Ясно. Ну... дебаф, ну, получается, эта херня сильно меня довольно дебафнула. А, нет, не все, пять было. Здравствуйте. Музыка так. Стартерится. Так, сосредоточиться. А, еще получается, вот это стоило раньше 5, а теперь стоит 3. Где-то запутался. Ну, хотя бы... хиле... А, ну... впервые... на Борисе? Или где? На Борисе нет. Я немного играл на релизе, дальше первого акта не прошел. Вот сейчас... сейчас вот недавно вернулся, решил попытаться продолжить. Мне Дженикс нравится, но он очень замороченный для меня. Так. Вообще в игре... ну, не впервые, но... практически. Во. Заходи на мои стримы, будешь подсказывать. У меня уж, наверное, часов 10, но при этом я почти ничего не прошел. Сейчас посмотрю, сколько у меня в стиме. Блять, 20! Так. Мяу! Мяу!

было поближе подойти. Я второму акте уже почти прошел, но... К 70-му часу я, может, до второго акта дойду. А как вообще открывается второй путь? Вот в первом акте, вот другой маршрут, на свалку или куда там. Паучиху я пару раз прошел, а что именно это не открыло другой путь?

пройти хард, блин. Серьезно? Окей. А я как-то ни разу не попробовал пойти на хард и не подумал бы, что это именно это открывает. Причем только в аллее? Окей. Окей. На следующем ране надо будет попробовать пойти. Так, я точно. А почему ноль? Почему ноль? Манерген, Diligence Down, из-за чего? Из-за чего? Из-за чего Intelligence Down? Too many moving parts for my small brain. Учить некого, дамажить на 3 смысла, наверное, не такая. Еще Intelligence Simonets, ну больше себя задамажу. Injuries вроде ни на ком нету. Скорость игры можно поменять. Меня вроде пока это не мешает, я не замечаю так, чтобы они слишком медленно анимации проигрывались. Наверное, пока не хочу ускорять. Так, так, ликантропия, что же дает ликантропия? В списке эффектов ликантропии нет, замечательно, просто поменялась базовая атака. To hit melee attack. Что мне нахер не нужно, потому что у него до этого были... А, нет, это рейнджер, ладно, рейнджеру нормально. Ой, не... Рейнджер, как это классно называется, рейнджер?

пойти, чтобы пнуть ногами, я не смогу. Подействовала. Толкает на рейнджера. Так, чтобы сюда встану.

Device. Как я этим отрядом паучиху буду валить? Так, что ему? Танкс? Ну, бэком.

Не очень скиллы использую. И... Ситюшн, точнее. О, ну вот, гость, зритель. Что брать? Что брать? Ты больше меня разбираешься, вот что? Это не ура, Борис-то понятно было, что завалю. А вот пойду, пройду или паучиху этим отрядом?

0: Na ten ni pod dožadavcem. Savijata. Čeva. Ну спит, эти явно бесполезные. Ну какашка. Why? Poison. Харизма ему не очень-то нужна. Нет. Intel. Поздно. Поздно и зачем? Ну как я рассуждал? Его я с пелами почти не пользуюсь. Хотя вопрос в том. Да, я не пользуюсь, а может следовало бы пользоваться. Но так как я не пользуюсь, поэтому Intelligence не нужно. Пошли.
1: Так и забывать, что сложившаяся структура организации позволяет выполнить важные задания по разработке существенных финансовых и административных условий. Товарищи! Сложившаяся структура организации способствует подготовке и реализации новых предложений.
2: 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14.
0: Это вообще бесплатное, блять. Бесплатный спелл, который я не использую. Конечно, эффективность непонятна, но сейчас узнаю. Пуш или нокбэк? Про этих забыл. Айс вроде нужно. А не каждая контрат? На них. Да. Их три. Ну да, на кнокбэчит и урон за счет кнокбэка немного наносит. Ясно. It's shit.

0: атаки вообще есть? Есть, послабаем. Так. Стреляем. Ширина.
1: Сука.
0: Угу. Надо не забывать, что они контрят спеллы. Блять, опять боты с кика. Пойду добаню, они автоматически банятся киком, но все равно пролезают. Потому что без синхронизации удаленных сообщений не реализовано. Что я пропустил, пока накрывал, пока переключался на браузер? А, при на огонь. Спел нет смысла использовать, потому что его законтрят. Разворачиваться и идти домой. Ну какие мне пещеры? Окей, так. А где написано, что counter spells available? А почему стормится с counter spells? Да, вот. Оно блочит столько раз, сколько их количество, но нигде не написано, они заблочили на этом году или нет. Здравствуйте, вы не туда пишете обсидиану. Обсидиану пишите в радиачан. Вам подсказать дорогу в радиачан? И вот это все тоже именно там обсуждается.

О, стало 9. Потому что 6 превратилось в 9. Почему стало 6? С дислексией очень сложно следить за числами. Аккаунтред. Вот теперь же не аккаунтред.

Да, я только заметил, что такие все описания всех скиллов. Описание всех скиллов действует дислексия. По какому принципу? Типа, вот тут почти все слова нормальные, кроме regenerates. Каждая N. Первые. Раз, два, три, четыре, пять. Первые несколько слов, но непонятно сколько именно. Нормальные. Описание предметов не дислексичное. Значит,

действует. Я вижу, что у него дамаг повышается. Почему? Ничего не написано.

Countless. Dex. Lid. Lid. Рейндж точно нет, потому что его так не рейндж. А на что действует количество базовой атаки? Получается стрэнд, наверное? Она считается недоатакой? Непонятно, но вот сейчас узнаю. Повысилось. Окей. 7. Главное, чтоб не стало 9.

Peggy. Надо бы использовать предмет поактивнее. Как раз. Обычно мало хилсы, я мог вполне похилиться курочкой. Gels deceased humans are sticking out of the ground. Legs. А это что за слово? Jumbled, перемешанное. What?

Remove. Неправда. Я что бы не догадался. Ни разу не повезло. Скажу, что я буду How could this be? Окей. Теперь что? А где эффект? Где эффект прочитать? Ну, видимо, он не перманентный, а только на битву. Пучки.

Ну вот файтер может контрить. Может контрить отчасти паутину. Или не может. Он может телепортиться, пока связаны они. Я обратил внимание.

Я начну, и оказывается, чтобы распутаться, еще тратится базовая атака. Не пройду я паучиху.

Intelligence Down из-за ликантропии, видимо. Но повышенный крит шанс, ясно. Ну это что я буду делать? Когда на то, чтобы выпасться из паутины, тратится базовая атака.

Rescue.

Mmm, nice.

Turn your heels some.

finally. A kto, kto, ej. Chwilę wytnę, żeby samo było. A, co?

Не. Утиху мы не пройдем. Пауку мать.

На нем 5 стаков паутины. На каждое снятие паутины тратится базовая атака. Я и забыл, что они стакаются.

Посмотрите. Яйцо у вас. Яйцо. Что они за предметы?

Поцелуй мясо. О, первый раз! Первое удачное срабатывание. Сука. Фелис лиц мит свелом и моист джусис он за аутсайд из флэш. Хер бади мутейтс. Вот это вот мутаген, оказывается. Ну, а эти коты домой не вернутся. Вот. Плюс 2 харизма, минус 1 рейндж. Угу. Ага. Как называется your mutation? Slime.

Yeah.

Так нет у меня так по площади, только вот это, которое своих же заденет. Есть одна атака, но что-то ее неудобно было использовать. Чё? Вот я взял еще вот эту способность, которая Blind One, но не подумал, что такие по площади неудобно использовать из-за того, что они своих часто задевать будут. Вот так вот.

Yeah!

курочку передать. Передать сюда. Итак, сейчас я буду страдать. Раху заткан так. Понятно, что грэппл делает, и контакт это не относится к дальним атакам, видимо. Ну, возьму левелап. Вдруг это мне поможет.

не пройду. Ну никак не пройду я паучиху. Блять! Плат френди. А чё она? Чё, понять, что тут написано? Kill unit taken extra turn with madness. Ага, это uncontrollable становится. Wait, ещё не было.

0: sagt, dass his left arm is his.
1: Так, сразу почку убить, нахер пока не...
0: Меня путали.

Мне это ничего не даст. Five-six shots. Ну, хоть какая-то дальняя атака дополнительная, блин, да?

против дача. Ага. Два фамильяра. Бишоп, который слон. Я не знаю, поможет ли мне это, но вдруг...

Итак. One baby spider. Fuck me.

0: Слово.
1: Try to get past my strength.

куда лучше менять пока позицию. Лучше в одном месте всем стоять или наоборот распределенно? Ладно, трап надо поставить.

снимает паутину. Что случилось? Гори быстрее!

Стоит ли отойти? Нет, потому что из-за кинзауны больше не потнуться не смогу.

Don't be afraid. Чего я могу использовать слаб? Да, все movement abilities блокируются, когда.

Sub 100. Может. 76. Ну чё, тупо по огню идти. Надо было ему дать предмет, который останавливает ману. Хотя тогда бы я хиляться не смог нормально. This is fine! Карис, спокойно!

Frank Barzell? Wow, jest śmieszno, proszę cię, okej, tak wiecie. Хорошо. Jest! Jest! Прошли такие! Правда, оказывается, чтобы прогресс в игре сделать, нужно было не сюда идти вообще. Окей. А еще мелких надо добивать. This is

мені дали ачівку Complete Caves with Fighter. Оказывается, ще не проходив файтером. Это что-то перманентное получается. Там трекается, какими-то классами проходил, а какими нет. Ну, не важно, ну, допустим. Let's get an unlearned Pound Breaker. Окей. Бай. Yeah! We're rocked!

0: Miau.
1: Все, привез еду вам всем.
2: Мяу.
1: Что нет?

Так, а что в прессе продается? Storage box. Надо брать, пока есть монеты. Надо брать. Give me tips. Yeah.

0: Złotek zakry, Rakens. Okay.
1: Here comes the sad.
2: Daddy's hungry.
0: Шипиконка, значит, непонятно.
3: Мяу.
0: Окей, разведением будем заниматься на следующем. В стриме или вне стрима, но не сейчас. Ну, единственный зритель крайне лоботомированный, конечно, поэтому ладно, надо заканчивать. Хотя мог бы продолжить и таки пойти туда, куда надо, чтобы для прогрессии, но. Если бы чуть больше активность была, ага. Чёвки!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 31.
4: 31 августа.
0: Августа.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: неделя, выпухло тело. Куришь и пьешь, да вообще без предела. Ты теперь, значит, готов. Тоже вынеси мозг ему и делов.
1: Если из-за писателя выпухло тело, куришь и пьешь, да вообще без предела. Ты теперь, значит, готов. Тоже вынеси мозг ему и делов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 31.
3: 31.
4: Августа.
0: Августа.
5: 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Ты работаешь здесь с Жакеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать диск Жакеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячи всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.

0: В эфире Ящер ФМ. Сегодня отмечается 9-я годовщина полной победы рептилизма на всей планете Земля. В честь праздника пройдут торжественные оргии, бесплатная раздача водки и другие кайфовые движухи.
1: Все больше людей называют своей ориентацией быдлосексуализм, и это не может не радовать нас, друзья. Согласно социологическому опросу, проведенному Центром исследования «Чешуя», а из обычного тренда быдлосексуализм превратился в целую философию.
2: Я Омега-337. Я Омега-337. Всем, кто меня слышит! Всем, кто меня слышит! Меня зовут Владимир Кибер. Я капитан корабля «Омега». Говорю с орбиты планеты Земля, на которой нахожусь уже 9 лет. И все эти 9 лет я подаю эти сигналы бедствия.
3: Для вас поет народный артист Михаил Труд.
2: Глушат, падлы. Так вот, если кто-нибудь меня слышит, вы должны знать, что произошло. Наша цивилизация стала объектом вторжения из космоса. Я единственный человек, который успел покинуть Землю до того, как она полностью перешла под контроль. Блин, это всегда сложно объяснить. Короче, в свое время известный ученый, профессор Сидоров, выяснил, что на Земле существует как бы два вида людей. То есть среди нас, на нашей планете, десятки тысяч лет незаметно жили люди, которые как бы людьми-то и не являются. Это инопланетные, генно-модифицированные существа. Рептилии. Внешне такую тварь никогда не распознать. Это всегда точная копия человека. Но генетически они совершенно другие. Профессору тогда никто, конечно, не поверил. Но все это оказалось правдой. Они есть. И они отличаются от нас по всем пунктам. По ДНК, психологии, составу крови. И главное, ценностями. Настоящие люди всегда жили высокими моральными идеалами. А идеология рептилий — это война, алкоголизм, проституция, педофилия, эгоизм и наркомания. Так вот, в итоге, сейчас рептилии захватили на Земле все рычаги управления. И с помощью коварной пропаганды навязали свои чудовищные нормы всему человечеству. Они превратили земных мужчин в тупорылых алкашей, торчков и уебанов. Но главное, они изуродовали сознание нашим женщинам, идеалом для которых теперь стало все самое мерзкое и отвратительное.

Нет, я так больше не могу. Я не могу больше бездействовать, пока эти твари калечат людей. И пусть я лучше погибну, но я хотя бы попробую что-то сделать. Я немедленно лечу на землю.

0: Опа! Я на земле. Черт, как здесь все изменилось-то.
1: Мужчина!
0: А, это вы мне?
1: Не угостите даму кунилингусом.
0: Женщина, вы что, перестаньте чушь молоть?
1: Тю, подумай.
0: Ничего себе порядки тут.
2: Аккуратней, дядь.
0: Извините, молодежь, не заметил.
2: Да-да-да. Короче, Вась, доконать уже 2 дня гашиш выдают, ты получил?
3: Не, у меня сегодня зачет по коллективной мастурбации, а я даже не готовился.
2: Смотри, вылетишь нахуй.
0: А, понятно, студенты. А что это, интересно, за репродукторы на каждом столбе? Ух, блять, это их ебучая пропаганда! Нужно срочно куда-нибудь сныкаться, чтобы не слышать. О, подвал!

0: Спасибо за общение, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. А теперь на Ящер FM легкая музыка.
1: Ой, блядь, какие же вы суки.
2: Вообще, стопудов.
1: Кто здесь?
3: Спокойно, чел. Мы отряд сопротивления рептилизму.
1: Отряд? Ну и сколько вас?
4: Двое. Я Дима, а это моя сестра Катя.
1: Роскошно, блин. А зачем вы в этот подвал-то залезли?
3: Затем же, зачем и ты. Прячемся от рептильной пропаганды.
4: Мы держимся и не поддаемся их влиянию. Мы хотим быть людьми, а не моральными уродами.
1: Да, наслушаешься этого дерьма, ебанатом станешь.
3: Именно. Вон Дима в свое время по глупости повелся и алкоголизм заработал.
1: Ого.
3: Он и так слабохарактерный был, а еще эти падлы ему на мозги накапали.
1: И чего теперь?
3: Теперь, как чуть сорвется, все, запой. А из него же потом выходить жесть реальная.
4: Ну я же постоянно борюсь, стараюсь избавиться от зависимости.
3: Ага, ну получается у тебя не всегда.

0: Чё, Дима, потёк? Какой танк? Какие инвалиды? Чё за бред?
1: Ну, глюки, отходники.
0: А-а-а, нормально тебя штырит.
1: Да я же говорю, дурак был. Когда это всё только начиналось, я пёрся, рептагона слушал. Ну, вот и результат. Сволочи, развели как лоха последнего.
2: Всё, задрал ныть. Надо было меньше под передатчиком шароёбиться.
0: В смысле? Под каким передатчиком?
2: А ты чё, не в курсе?
0: Не-а.
2: Ладно, потом. Надо сейчас выбираться из этого подвала и начать действовать. Нас теперь трое.
0: Слушайте, это, а рептилии опять пропаганду не зарядят?
2: Не, не зарядят. У них все по графику, так что парочка часов у нас имеется.
0: Отлично. Так, Катя, ты знаешь, куда нам идти?
2: А то! Ух, как же я им отомстить хочу! Пиздец ваш приходит, нелюди поганые! Скоро вы у нас с огоньком дристать будете!

0: Ух, я прям зубами рвала этих оккупантов чешуйчатых.
1: Ой, господи, да понял я, понял. Вы лучше скажите, куда мы идем? Мы уже третий час идем, третий час. Мы за городом, что ли? Долго еще?
0: Да, собственно, вот, пришли. Видишь здание? Вон туда на крышу посмотри.
1: Охренеть! Че это такое?
0: Передатчик. Репродукторы по всему городу видел?
1: Ага.
0: Ну вот, такие вообще по всем населенным пунктам висят. А сигнал-то на них отсюда транслируется.
1: А, собственно, где это мы?
0: Авиамосковская область, Окрючинский биосферный заповедник.
1: Ебануться.
0: Видишь, какое место хорошее? Лесок, полянка.
1: Ага.
0: Вот, Дима с друзьями раньше любил сюда на выходные ездить. Шашлычок жарить, в речке купаться. Видал, что получилось?
2: Слушай, хватит, а?
3: Тихо, ложись.
4: Бля, долго еще стоять, а? Горыныч час назад должен был сменить, а?
2: Да хватит ныть-то, господи, сколько можно-то все время.
1: Блять, кто это?
4: Времени дать квартальную, блин.
5: ЧВК. Чего? Чешуйчатая военизированная контора.
1: Слушай, а они рептилии?
0: Естественно.
6: Ништяк с собой гордится, откинув морали груз. Я рад, что я родился, машины без эмоций.

0: Слушай, я знаю одного еще очень известного человека, который собаку ебал. На рептилизме деградировал пиздец.
1: О, да, молодец, хорош. Так, ну давай, за рептилизм тогда выпьем, давай.
2: Ёптать, так они же в говно. Ну-ка, сейчас я их бластером срежу.
3: Куда лежать? Каким бластером? У них через минуту все новое отрастет. И руки, и ноги, и кишки.
2: Ну да, это же рептилии. Шикарно, блин. И что будем делать?
4: Мне кажется, я могу вам помочь.
2: А, мальчик, ты откуда? Ты кто такой?
4: Не волнуйтесь, я сейчас их отвлеку. Эй, парни, вас там на разводку звали!
5: На какую, блядь, разводку, пацан?
4: Капитан Крокодилин сказал, что знает, что вы на посту водку пьете и ладан курите. Идите скорей!
5: Окей!
0: Пошли, короче. Слушай, а че тебя за стол-то, а? Травмат? Ёб твою мать!
5: Ладно, выёбывайся.
2: С ума сойти, пацан! Ты кто?
4: Меня зовут Яша. Яша Ящер.
3: Ящер? Ах, вот почему они тебе поверили. Ты им свой. Ух, я тебя сейчас гад...
2: Подожди, Катя, подожди. Ну, слушай, он же нам помог. Кстати, Яша, а почему ты это сделал?
4: Потому что я хочу стать человеком.

0: Ой, жуть какая, блядь. Так тебе что, 12 лет?
1: Ну, по человеческим меркам, да, но у нас другой метаболизм, и, в общем, неважно.
2: А почему ты хочешь быть человеком?
1: Когда я был маленьким, у меня была няня. Обычная земная женщина. У меня же мамы и папы нет, только родитель номер один и родитель номер два.
0: Ой, кошмар.
1: Так вот, няня рассказывала мне сказки, читала стихи и показывала земные мультфильмы. Я вырос на великой человеческой культуре, а все это рептильное, это все не по мне. В наших детских кинотеатрах только героиновую ворону крутят и голубого щенка. Ну, где они с котом?
3: Да знаем!
1: Вы хотите уничтожить передатчик?
0: Да, именно.
1: Я помогу вам. Я проведу вас в здание.
0: Но ведь твои тебе этого не простят.
1: Пускай. Все равно я не хочу жить, как они. Короче, это мой личный выбор. За мной. Нельзя терять ни минуты.
4: Глава вторая. Битва за передатчик.
0: Ё-моё, ни хрена себе. Чё это за здание?
1: Учебный центр изучения культа жидкостей.
0: Чё?
1: Когда-то это был научно-исследовательский институт, а теперь это рептилиум.
3: Ну, короче, это их штаб-квартира. Прямо матка этих поганых ублюдков.
0: А, ясно.
1: Вот, это центр управления. Отсюда контролируется все. Рептагон должен быть тут.
0: Отлично, заходим.
2: Заперто.
0: Ну все, пиздец, блять, приплыли.
1: Минутку. Сейчас.
5: Подтвердите рептильное происхождение. Посмотрите видоискатель.
1: Так.
5: Рептильное происхождение подтверждено. Дверь открыта.
0: Отлично, молодец, Яша. Ну, вперед. Ах, вот ты где.
6: Здравствуйте, здравствуйте. О, Кибер, я уж думал, что ты не придешь.
0: Что? Откуда ты меня знаешь?
6: Ну как же, я слушал твои радиосигналы. Спасите, помогите. Я же их и глушил.
0: Ах ты, тварь ебаная.
6: Грубо, грубо, Володя. Ты нахрена приперся? Сидел бы на своей Омеге, на орбите в цей кормил. А, и эти бомцы с тобой. Отряд сопротивления.
7: Что? Ты про нас тоже?
6: Я все про всех знаю! И про этого мелкого предателя! Что, Яша, сдал своих? Ты же понимаешь, что ты отсюда не выйдешь, а? А из вас, человечки, я сделаю таких же уродов, каких сделал из всех остальных. Вот это, ребята, главный рептильный компьютер. На близком расстоянии транслирует пропаганду такой мощи, что через 15 минут ваше сознание будет полностью подчинено рептилизму. Включаю. Ха-ха. Крышка тебе, Вова, и дружкам твоим хана.

0: кончится.
1: Спокойно, я знаю. Вот, смотрите.
2: Что это такое?
1: Это мощи профессора Сидорова. Я, когда улетал с Земли, взял их с собой на Омегу. Профессор был человеком, которого они боялись больше всего. Я думаю, что и после смерти он для них тоже опасен.
2: Вау! Сыпь скорее на центральный пульт.
1: Так, сейчас я им... На!
3: Внимание, опасно. Внимание.
4: Что ты наделал, Кибер?
1: А-ха-ха-ха, не нравится? А теперь твоя очередь, саный ты чемодан.
4: Кибер, не убивай меня. Ну посмотри, как у нас хорошо, а? Оставайся. У нас тебе будут доступны любые развлечения, а? Какие хочешь. У нас свобода совести. У нас туалеты с подогревом.
1: Да чтобы я землю-матушку на разврат и теплое очко променял. Не бывать этому!

0: Получилось? У нас получилось?
1: Вроде да.
2: И бухать совсем не хочется.
1: Так, подождите. А где Рептагон?
3: К сожалению, он убежал. Я видел, как он сел свой пор на бронепоезд и улетел.
1: Улетел на поезде?
3: Ну да. У нас передовые технологии.
1: Так, ладно, понятно. А куда делись остальные рептилии?
3: Они все погибли.
1: Ага. Погоди-ка, стоп. А ты почему живой?
3: Не знаю.
1: Зато, кажется, я знаю. Ты стал человеком, Яша. Ой, пойдем-ка, друзья, отсюда, что ли, а? На воздух. Вау!
0: Смотрите, передатчик и все репродукторы рассыпались.
2: И палатки с бесплатной водкой пропали.
1: Да, и вообще все разъебано как-то. Хуй поймешь, что теперь делать.
3: А кстати, действительно, что?
1: Да, слушайте, друзья, насрать, это сейчас не важно. Важно, что Земля и люди снова вернулись к своей настоящей природе. Слушай, Яша, кстати, а где-нибудь еще рептилии-то остались?
3: Конечно, остались. На Нибиру, как минимум.
2: А если они, типа, того, опять сюда сунутся?
1: Если что, всем, блядь, пизды дадим. Да, Катя?
0: Еще бы!

0: В эфире Ящер ФМ. Сегодня отмечается 9-я годовщина полной победы рептилизма на всей планете Земля. В честь праздника пройдут торжественные оргии, бесплатная раздача водки и другие кайфовые движухи.
1: Все больше людей называют своей ориентацией быдлосексуализм, и это не может не радовать нас, друзья. Согласно социологическому опросу, проведенному Центром исследования «Чешуя», а из обычного тренда быдлосексуализм превратился в целую философию.
2: Я Омега-337. Я Омега-337. Всем, кто меня слышит! Всем, кто меня слышит! Меня зовут Владимир Кибер. Я капитан корабля «Омега». Говорю с орбиты планеты Земля, на которой нахожусь уже 9 лет. И все эти 9 лет я подаю эти сигналы бедствия.
3: Для вас поет народный артист Михаил Труд.
2: Глушат, падлы. Так вот, если кто-нибудь меня слышит, вы должны знать, что произошло. Наша цивилизация стала объектом вторжения из космоса. Я единственный человек, который успел покинуть Землю до того, как она полностью перешла под контроль. Блин, это всегда сложно объяснить. Короче, в свое время известный ученый, профессор Сидоров, выяснил, что на Земле существует как бы два вида людей. То есть среди нас, на нашей планете, десятки тысяч лет незаметно жили люди, которые как бы людьми-то и не являются. Это инопланетные, генно-модифицированные существа. Рептилии. Внешне такую тварь никогда не распознать. Это всегда точная копия человека. Но генетически они совершенно другие. Профессору тогда никто, конечно, не поверил. Но все это оказалось правдой. Они есть. И они отличаются от нас по всем пунктам. По ДНК, психологии, составу крови. И главное, ценностями. Настоящие люди всегда жили высокими моральными идеалами. А идеология рептилий — это война, алкоголизм, проституция, педофилия, эгоизм и наркомания. Так вот, в итоге, сейчас рептилии захватили на Земле все рычаги управления. И с помощью коварной пропаганды навязали свои чудовищные нормы всему человечеству. Они превратили земных мужчин в тупорылых алкашей, торчков и уебанов. Но главное, они изуродовали сознание нашим женщинам, идеалом для которых теперь стало все самое мерзкое и отвратительное.

Нет, я так больше не могу. Я не могу больше бездействовать, пока эти твари калечат людей. И пусть я лучше погибну, но я хотя бы попробую что-то сделать. Я немедленно лечу на землю.

0: Опа! Я на земле. Черт, как здесь все изменилось-то.
1: Мужчина!
0: А, это вы мне?
1: Не угостите даму кунилингусом.
0: Женщина, вы что, перестаньте чушь молоть?
1: Тю, подумай.
0: Ничего себе порядки тут.
2: Аккуратней, дядь.
0: Извините, молодежь, не заметил.
2: Да-да-да. Короче, Вась, в деканате уже 2 дня гашиш выдают, ты получил?
3: Не, у меня сегодня зачет по коллективной мастурбации, а я даже не готовился.
2: Смотри, вылетишь нахуй.
0: А, понятно, студенты. А что это, интересно, за репродукторы на каждом столбе?
4: Ух,
0: Блять, это их ебучая пропаганда! Нужно срочно куда-нибудь сныкаться, чтобы не слышать. О, подвал!

0: Спасибо за общение, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. А теперь на Ящер FM легкая музыка.
1: Ой, блядь, какие же вы суки.
2: Вообще, стопудов.
1: Кто здесь?
2: Спокойно, чел. Мы отряд сопротивления рептилизму.
1: Отряд? Ну и сколько вас?
3: Двое. Я Дима, а это моя сестра Катя.
1: Роскошно, блин. А зачем вы в этот подвал-то залезли?
2: Затем же, зачем и ты. Прячемся от рептильной пропаганды.
3: Мы держимся и не поддаемся их влиянию. Мы хотим быть людьми, а не моральными уродами.
1: Да, наслушаешься этого дерьма, ебанатом станешь.
2: Именно. Вон Дима в свое время по глупости повелся и алкоголизм заработал.
1: Ого.
2: Он и так слабохарактерный был, а еще эти падлы ему на мозги накапали.
1: И чего теперь?
2: Теперь, как чуть сорвется, все, запой. А из него же потом выходить жесть реальная.
3: Ну я же постоянно борюсь, стараюсь избавиться от зависимости.
2: Ага, ну получается у тебя не всегда.

0: что, Дима, потек? Какой танк? Какие инвалиды? Что за бред?
1: Ну, глюки, отходники.
0: Нормально тебя штырит.
1: Да я же говорю, дурак был. Когда это все только начиналось, я перся, рептагона слушал. Ну, вот и результат. Сволочи, развели как лоха последнего.
2: Все, задрал ныть. Надо было меньше под передатчиком шароебиться.
0: В смысле? Под каким передатчиком?
2: А ты что, не в курсе?
0: Не-а.
2: Ладно, потом. Надо сейчас выбираться из этого подвала и начать действовать. Нас теперь трое.
0: Слушайте, это, а рептилии опять пропаганду не зарядят?
2: Не, не зарядят. У них все по графику, так что парочка часов у нас имеется.
0: Отлично. Так, Катя, ты знаешь, куда нам идти?
2: А то! Ух, как же я им отомстить хочу! Пиздец ваш приходит, нелюди поганые! Скоро вы у нас с огоньком дристать будете!

0: Ох, я прям зубами рвала этих оккупантов чешуйчатых.
1: Ой, господи, да понял я, понял. Вы лучше скажите, куда мы идем? Мы уже третий час идем, третий час. Мы за городом, что ли? Долго еще?
0: Да, собственно, вот, пришли. Видишь здание? Вон туда, на крышу посмотри.
1: Охренеть! Че это такое?
0: Передатчик. Репродукторы по всему городу видел?
1: Ага.
0: Ну вот, такие вообще по всем населенным пунктам висят. А сигнал-то на них отсюда транслируется.
1: А, собственно, где это мы?
0: Авиамосковская область, Окрючинский биосферный заповедник.
1: Ебануться.
0: Видишь, какое место хорошее? Лесок, полянка.
1: Ага.
0: Вот, Дима с друзьями раньше любил сюда на выходные ездить. Шашлычок жарить, в речке купаться. Видал, что получилось?
2: Слушай, хватит, а?
0: Тихо, ложись.
3: Бля, долго еще стоять, а? Горыныч час назад должен был сменить, а?
2: Да хватит ныть-то, господи, сколько можно-то все время.
1: Блять, кто это?
3: Времени дают квартальную, блин.
4: ЧВК.
2: Работал,
4: чего? Чешуйчатая военизированная контора.
1: Слушай, а они рептилии?
0: Естественно.
5: Ништяк собой гордится, откинув морали груз. Я рад, что я родился, машины без эмоций.

0: Слушай, я знаю одного еще очень известного человека, который собаку ебал. На рептилизме деградировал, пиздец.
1: О, да, да, молодец, хорош. Так, ну давай, за рептилизм тогда выпьем, давай.
2: Ёптать, так они же в говно. Ну-ка, сейчас я их бластером срежу.
3: Куда лежать? Каким бластером? У них через минуту все новое отрастет. И руки, и ноги, и кишки.
2: Ну да, это же рептилии. Шикарно, блин. И что будем делать?
4: Мне кажется, я могу вам помочь.
2: А, мальчик, ты откуда? Ты кто такой?
4: Не волнуйтесь, я сейчас их отвлеку. Эй, парни, вас там на разводку звали!
5: На какую, блядь, разводку, пацан?
4: Капитан Крокодилин сказал, что знает, что вы на посту водку пьете и ладан курите. Идите скорей!
5: Окей!
0: Пошли, короче. Слушай, а че у тебя за стол-то, а? Травмат?
1: Ёб твою мать!
0: Ладно, выёбывайся.
2: С ума сойти, пацан! Ты кто?
4: Меня зовут Яша. Яша Ящер.
3: Ящер? Ах, вот почему они тебе поверили. Ты им свой. Я тебя сейчас гад...
2: Подожди, Катя, подожди. Ну, слушай, он же нам помог. Кстати, Яша, а почему ты это сделал?
4: Потому что я хочу стать человеком.

0: Ой, жуть какая, блядь. Так тебе что, 12 лет?
1: Ну, по человеческим меркам, да, но у нас другой метаболизм, и, в общем, неважно.
2: А почему ты хочешь быть человеком?
1: Когда я был маленьким, у меня была няня. Обычная земная женщина. У меня же мамы и папы нет, только родитель номер один и родитель номер два.
0: Ой, кошмар.
1: Так вот, няня рассказывала мне сказки, читала стихи и показывала земные мультфильмы. Я вырос на великой человеческой культуре, а все это рептильное, это все не по мне. В наших детских кинотеатрах только героиновую ворону крутят и голубого щенка. Ну, где они с котом?
3: Да знаем!
1: Вы хотите уничтожить передатчик?
0: Да, именно.
1: Я помогу вам. Я проведу вас в здание.
0: Но ведь твои тебе этого не простят.
1: Пускай. Все равно я не хочу жить, как они. Короче, это мой личный выбор. За мной! Нельзя терять ни минуты!
4: Глава вторая. Битва за передатчик.
0: Ё-моё, ни хрена себе. Чё это за здание?
1: Учебный центр изучения культа жидкостей.
0: Чё?
1: Когда-то это был научно-исследовательский институт, а теперь это рептилиум.
3: Ну, короче, это их штаб-квартира. Прямо матка этих поганых ублюдков.
0: А, ясно.
1: Вот, это центр управления. Отсюда контролируется все. Рептагон должен быть тут.
0: Отлично, заходим.
2: Заперто.
0: Ну все, пиздец, блять, приплыли.
1: Минутку. Сейчас.
5: Подтвердите рептильное происхождение. Посмотрите видоискатель.
1: Так.
5: Рептильное происхождение подтверждено. Дверь открыта.
0: Отлично, молодец, Яша. Ну, вперед. Ах, вот ты где.
6: Здравствуйте, здравствуйте. О, Кибер, я уж думал, что ты не придешь.
0: Что? Откуда ты меня знаешь?
6: Ну как же, я слушал твои радиосигналы. Спасите, помогите. Я же их и глушил.
0: Ах ты тварь ебаная.
6: Грубо, грубо, Володя. Ты нахрена приперся? Сидел бы на своей Омеге, на орбите, в цей кормил. А, и эти бомцы с тобой. Отряд сопротивления.
7: Что? Ты про нас тоже?
6: Я все про всех знаю. И про этого мелкого предателя. Что, Яша, сдал своих? Ты же понимаешь, что ты отсюда не выйдешь, а? А из вас, человечки, я сделаю таких же уродов, каких сделал из всех остальных. Вот это, ребята, главный рептильный компьютер. На близком расстоянии транслирует пропаганду такой мощи, что через 15 минут ваше сознание будет полностью подчинено рептилизму. Включаю. Ха-ха. Крышка тебе, Вова, и дружкам твоим хана.

0: Бля, это можно как-то выключить?
1: Не знаю, но мне уже пиздец, как выпить хочется.
2: Спокойно, я знаю. Вот, смотрите.
0: Что это такое?
2: Это мощи профессора Сидорова. Я, когда улетал с Земли, взял их с собой на Омегу. Профессор был человеком, которого они боялись больше всего. Я думаю, что и после смерти он для них тоже опасен.
0: Вау, сыпь скорее на центральный пульт.
2: Так, сейчас я им... На!
3: Внимание, опасность. Внимание.
4: Что ты наделал, кибер?
2: А-ха-ха-ха, не нравится? А теперь твоя очередь, ссаный ты чемодан.
4: Кибер, не убивай меня. Ну посмотри, как у нас хорошо, а? Оставайся. У нас тебе будут доступны любые развлечения, а? Какие хочешь. У нас свобода совести. У нас туалеты с подогревом.
2: Да чтобы я,

0: Улетел.
1: Улетел на поезде?
0: Ну да. У нас передовые технологии.
1: Так, ладно, понятно. А куда делись остальные рептилии?
0: Они все погибли.
1: Ага. Погоди-ка, стоп. А ты почему живой?
0: Не знаю.
1: Зато, кажется, я знаю. Ты стал человеком, Яша. Ой, пойдем-ка, друзья, отсюда, что ли, а? На воздух. Вау!
0: Смотрите, передатчик и все репродукторы рассыпались.
2: И палатки с бесплатной водкой пропали.
1: Да, и вообще все разъебано как-то. Хуй поймешь, что теперь делать.
0: А кстати, действительно, что?
1: Да, слушайте, друзья, насрать, это сейчас не важно. Важно, что Земля и люди снова вернулись к своей настоящей природе. Слушай, Яша, кстати, а где-нибудь еще рептилии-то остались?
0: Конечно, остались. На Нибиру, как минимум.
2: А если они, типа того, опять сюда сунутся?
1: Если что, всем, блядь, пизды дадим. Да, Катя?
3: Еще бы!

0: Ладушки, последняя песня, там заказывали. А я уже пел последнюю песню?
1: Нет, нет, нет,
0: нет. Ну, тоже еще на Ростовская, да. Она это, Ростовская, в районе Каласа что-нибудь такое.

Ну все, ребят, наверное, все. Потому что... Ладно, я сейчас пою, да, крылья тогда. А фортовочка я не помню.

Все, спасибо большое, что пришли. Еще раз извините за первую часть. Она была очень мрачная, потому что я был накурен.

Это история о девочке Оле, которая зимой нашла в подъезде зверька. Таких зверей они не проходили в школе. Оля бумажку зверька завернула домой, принесла. Мама сказала: наверное, это котенок. Папа сказал: это крот, видишь, он слепой. Вместе они сказали: оставляй его, Оленька. Маленький такой, он за...

старая веселая песня. Теперь не то, совсем не так. Хором настроили, земля разрытая. В карманах детского пальто лягушка дохлая дала

со мной играть. Наряжала в носок, забирала в кровать, целовала, когда тебе было страшно. И я падал, я бился лбом. Я твоя неваляшка, я твой покемон. Я последний.

Благодарствую. Вы пейте, закусывайте, что-то у вас пиво все стоит. Мне так нравится, когда люди пьют алкоголь. Сам не имею возможности. Следующая песня, она такая лирическая, она называется «Заинька». Заинька. Это такой зверь дворовой.

это была прошила, да, понял. Про бензопилу можно. Сейчас будет про ножи сначала. Господин Кошкин, Сергей, мой друг, с такой замечательной фамилией человек, просил песню про пескаря. Потому что он Кошкин, а ему нравятся песни про пескаря. И про молоко.

Близкая тема, правда? Ну зачем прожить? Зачем пошлости петь? Это так хватает же. В нашей жизни так хватает пошлого. Comedy Club, например. Вот я вижу, человек разбирается в этих самых физических религиях. Птица-ежик, да.

0: Пузырь.
1: У меня... А, пузырь, песня была. Специально для Глюка песня «Пузырь». Вообще оцените фразу. Специально для Глюка «Пузырь».

А где мой брат Саша? Саша, ты здесь? Вот нельзя до концерта, Саша. Я спою, вспомнил про брата, и сейчас спою песню, называется «Сирота».

прикольная песня, мне так она нравится. Соседом я пропил последнюю рубашку. Знаете эту песню, да? Хвостенко. А мой сосед мудак дал дуба с похмеля. И вот теперь кричат, что я...

0: веселенькое было времечко. Беспризорничка призвелось, видимо-невидимо. Это все росла смена. Как сейчас помню, стоит этот один грязущий. Нарик в углу рта в руках, обшарпанная гитара. Кофея его выше ростом и поет.
1: Нас ебали и ебут. Жизнь, бля, наша бекова. А у Брежнева на грудь медали вешать некогда. Все частушечки поются очень долго, правильно. Как история ведется, взять хотя бы Сталина.

коммунизма дали. А потом пришла беда, немцев злая свора налетела в города, растеклась по селам. Мы не дрогнули стеной, шли врага с

вручили Ленина, но Сталину. Нынче ж полное забвенье, призрачное марево.

0: Stewards.
1: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
2: Радио Анонимус.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: Первое. Сентября.
2: В Москве полночь.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

1957 года человечество услышало голос первого в мире.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Бугай и Инваге.
1: Сегодня вторник.
2: Первое.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве час ночи.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель!» «А я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: Первое.
4: Первое. Сентября.
0: В сентябре.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: Сегодня.
1: Вторник.
2: Первое.
3: Сентября.
1: В Москве 3 часа ночи.